Мрачный и на суме дюшуди бием, та не на дюшуди бием, я синий шермана, лега тоже я вам не вагоре, и на чанжу всем сонья вам. И сейчас не вагоре, он вот эти им синди, он мог он был и наша халамди сюра им не да, кен утнанду. Пена чанжу всем я жу келенде, моя воя не ваки суине, чек на не ваки жу лею ты сагуина, утле на кампу сурдомя. Пенгода не гуина. Тогда милю неже, гар невага то дягева линжу леди сау, лей дятамба. Та экзамбл имшо. Невага то дягева то дягева.